0: Північний нон-стоп на Kiss FM.
1: Бум-бум-бум-бум-па-па. Бум-бум-бум-бум-па-па. Бум-бум-бум-бум-па-па.